0: That's a wrap for this week's show. Thank you for listening. I hope you all enjoy the new music. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: Радио канал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Дэнс лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

Новый трек на рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Yeah.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дэнс лето.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядки получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Быстрая продажа. Продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: We've lost dancing.
1: If I can live through.
0: We've lost dancing.

music. What comes next will be marvelous.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 7 утра в Петербурге по московскому времени. Всем здрасте.
3: Привет, друзья! 15 июля, среда, серединка рабочей недели, ну и почти серединка лета. Завтра будет серединка лета.
2: У нас два гороскопа впереди. Гейм-парад, проиграем и поговорим. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, тем мы тоже придумаем. Конечно же, у нас двое ватафактов будет. Игрушка популярити, Стас и Аня в нее сыграют. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, на поводы. На
3: не начинаем.
2: 15 июля 2026 года.
3: Начинаем.
2: Ну, что такое?
3: У меня лень.
2: День русской лени, все верно, начали все-таки. Сегодня празднуется, поэтому празднуем. Реально, сегодня вообще какой-то день такой уже. Вот с утра встал, уже лень, все лень.
3: А что если, вот, продолжу фразу. Мне сегодня лень и вот что. Ну ладно, хорошо, на галочку
2: предвижу,
3: взяли.
2: Предвижу.
3: На галочку, международный день варенья.
2: Замечательно.
3: А у тебя какое любимое?
2: Никакое, если
3: никакое?
2: Честно.
3: А морожковое пробовал?
2: Морожковое, да, было дело как-то.
3: Ну неплохо же.
2: Неплохо, сладко. Ну, я люблю, когда варенье в чем-то, знаешь, в печенье каком-нибудь.
3: Мне нравится вишневое варенье, именно потому что оно не самое такое сладкое. Вишневое прикольное.
2: В общем, для галочки тоже варенье взяли. Всероссийский день гинеколога сегодня. С праздником!
3: Праздником!
2: Те, кто осматривает наших девчат.
3: Мария Вадимовна, с праздником.
2: Я так и знал, каждая персонально поздравит своего.
3: Обязательно.
2: Нужно как минимум шоколадку докупить. День смотрения на фонари. Ну, с прошлым праздником как будто бы уже не так масштабно.
3: А день рисования углем.
2: Неплохо. День рождения маргарина сегодня. Говорят же, он плохой.
3: Да. Я вот тоже... А зачем тогда его придумали, понимаешь, если он плохой? Еще, знаешь, спрашивают, а вы жарили на масле или на маргарине?
2: Это же какая-то отработка с масла, или что, как это происходит?
3: Я сама не знаю, честно. Зачем тогда придумали вредное что-то?
2: День рождения...
3: полезно все-таки.
2: День рождения Нижегородской ярмарки сегодня. 2004 года как празднуется. Нифига себе, какая...
3: День благотворительности социальных сетей.
2: День военного эколога тоже.
3: А всемирный день навыков молодежи. А какие навыки у молодежи?
2: Все, по-моему. День осведомленности о глиобластоме. Пожалуйста.
3: Ну и именины, и у... Подожди, нет. И у Виналия и Арсения.
2: Всего двое именин?
3: Да,
2: как мало сегодня. Виналий, Арсений. Виналий, если ты нас слышишь, напиши, человек с таким именем. Так, на рубрику «Я в эфире», что мы делаем? Варенье.
3: Я за то, что продолжу фразу «Мне сегодня лень».
2: Мне сегодня так лень, давайте.
3: Мне сегодня так лень, что...
2: И продолжайте в голосовых сообщениях. Мы скоро послушаем, мы поставим в прямой эфир. Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность.
3: Тельцы, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
1: А близнецы, сегодня вы будете окружены доброжелателями.
2: Раки, сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь.
3: Львы, на мучающий вас вопрос никто, кроме вас, и не ответит.
1: А девы, сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск.
2: Весы, сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли.
3: Скорпионы, оставьте речи тем, чей голос громче вашего. Кто хочет вас услышать, разберет и шепот.
1: Стрельцы, вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском.
2: Козероги, пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы иметь необходимость надрывать пупок и сегодня.
3: Водолеи, сегодня вы можете быть сколько угодно эксцентричны, но держите себя в рамках приличия.
1: Рыбы, сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Всем хорошего дня, друзья.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
5: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
10: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
11: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
12: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
13: Маршрут построен.
12: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
14: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
15: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
16: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
17: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Друзья, ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня продолжаем фразу «Мне так лень».
1: Что
0: голосовым пишите, что конкретно. На работу, понятно, будет такое. Кто-то уже даже его записал, по-моему. Поэтому что-то другое давайте. Придумайте. А пока к новостям. На спортивных трансляциях запрещают сексуальные ракурсы.
1: А это какие?
0: Европейский вещательный союз, оказывается, есть такой, выпустил новые правила для операторов, снимающих соревнования по легкой атлетике. Под запрет попали низкие ракурсы, крупный план груди и ягодиц, а также замедленные повторы без спортивного смысла, то, что мы так любим.
1: А как же вот эти камеры для поцелуев, они же как раз на матчах?
0: Ты не про это вообще.
2: Это идет трансляция непосредственно с матча, это для телевидения.
0: Командные виды спорта, здесь конкретно спортсменок, то есть запретили снимать. Волейбол женский смотрела?
1: Да, классно.
0: Вот. А из-за чего смотрела?
1: Я посмотрела.
0: Вот. А легкую атлетику из-за чего смотрела?
1: Подожди, пляжный волейбол, можно вернуться туда?
0: Можно.
1: Так там же красиво и на общем плане.
0: Очень
1: зачем
0: красиво.
1: Приближать?
2: А теперь нельзя приближать.
0: Я не знаю, зачем так взяли и уронили просто планку популярности женских видов спорта.
2: Я вам больше скажу, сейчас еще и блюрить начнут.
0: Реально начнется.
1: Блюрить что?
2: Мяч? Девчонок.
0: Реально, одно лицо бежит такое, и не понимаешь даже куда и по какой.
2: Стоп, подождите, а в чем тогда смысл? Они не понимают, что рейтинги каналов сейчас упадут? То есть я, допустим, вообще ничего смотреть не буду.
0: Есть причина. Оказалось, что об этом попросили сами спортсменки после соревнований. Никому нет дела до их выступлений. А по соцсетям гуляют лишь их привлекательные фотографии. Так это же пиар, девчонки.
2: Так нам действительно нет дела до ваших выступлений. Я не знаю, я знать не знаю, как тебя зовут. Извини, пожалуйста. Ну, кроме наших.
1: Ну, видишь, ты супер.
2: Да, ну, кроме наших спортсменок, за них мы всегда болеем. А этот, ну, ты надевай другие штаны. Почему у тебя нитка на попе надета вместо там шорт?
1: В общем, я считаю, что в спорте нужно заниматься спортом, а не фокусировать внимание, как там оператор снимает. Неважно, как снимает.
0: Вкусно!
1: Нужно вкусно. Что-то
2: я знаю, о чем
1: если
2: я...
1: смотрибельно снимает, смотрим.
2: Зачем они это делают? Чтобы мы ездили на соревнования с биноклем.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль считает ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна продолжает поддерживать близкие отношения с рядом стран, разделяющих подобные взгляды, несмотря на подобные разногласия. Скидку на покупку электромобилей и гибридов с 35% до 10%. Минпромторг обсуждает эту меру с отраслью. Изменения могут принять до конца года. Эксперты считают решение логичным из-за ситуации с топливом. Спрос на электромобили вырос. Глагол «идти» признан словом с наибольшим количеством значений в русском языке, сообщили в Институте Пушкина. В большом универсальном словаре зафиксировано 56 его значений. Спектр употребления слова огромен, от движения человека и транспорта до течения времени, природных явлений, распространения запахов и соответствия одежды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерак Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 000 рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
13: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняется. Начните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
16: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем. Мы просили вас продолжить фразу «Как мне лень?» И что же вы наговорили? Мадам Рики, с нее начнем. Там очень базовая вещь.
2: Здравствуйте. Ну, все по классике. Мне сегодня очень лень. Прям ужасно лень идти на работу. Я третий день как после отпуска. Встать с кровати утром – это что-то на сверхъестественное. А вечером ужасно лень идти в спортзал, но надо. Тело мечты само себе не сделает.
1: Вот так вот тело мечты само себе не сделает.
3: А, кстати, поэтому рекомендуют выходить из отпуска не в понедельник, а где-нибудь в четверг.
1: Чтобы
3: два дня. Не, ну, два дня там уж можно проводить. Четверг, пятница, потом опять выходные.
4: Поэтому советую из отпуска выходить в другой отпуск.
1: Евгений.
5: Всем доброе утро. Мне настолько лень, что...
1: Это продолжаться будет секунд 20 еще.
3: Давай послушаем.
1: Вот. Вот так вот. Линуська.
6: Доброе утро. Мне сегодня лень. Было вставать в 5:15 и делать тренировку, поэтому я встала, как обычно, и пошла на работу. Всем большой привет.
1: Какая пауза театральная.
4: Это даже слушать как-то, ну,
3: Никит, там же есть
4: тяжко.
3: Как в ТГ полтора значок, скорость надо делать.
1: Зачем это? Мне лень. День лени. Сергей.
7: Доброе. Мне сегодня лень даже говорить.
1: Неплохо.
3: А Дмитрию так лень стоять в очереди за бензином, что теперь его любимый авто троллейбус.
1: Вы заметили, что у нас девочки на спорте, а мальчики на лени, прям реально.
3: На лени?
1: Да, все девчонки на спорт собираются, а пацаны прям лень-лень.
4: Мальчики на лени, бедная
3: да,
4: Лена.
3: Да, звучит что-то.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work, record remake.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Новые каперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертаков с новостями из мира видеоигр. Для игры Doom The Dark Ages вышло финальное дополнение Revelations. DLC завершает трилогию и проводит сюжетный мостик между приквелом и Doom 2016 года. Дополнение получило множество восторженных отзывов игроков, однако не все так радужно. Сразу после релиза дополнения в СМИ появились сообщения, что Xbox увольняет 50% штата разработчиков id Software, авторов Doom и Quake. В том числе были уволены и ветераны студии, проработавшие там более 20 лет. Особенно сильно пострадал инженер на отдел, отвечающий за игровой движок id Tech, который многими экспертами признается как лучший движок для шутеров на сегодняшний день. Это означает, что будущее игр на движке id Tech находится под большим-большим вопросом, как и судьба самой легендарной студии id Software. По сообщениям портала IGN, долгожданная The Elder Scrolls 6 может задержаться еще сильнее из-за кризиса в Xbox. Из студии Bethesda уволили более 50 разработчиков игры, а также разогнали команду тестировщиков. Оставшиеся авторы анонимно жалуются прессе на упавший моральный дух и заявляют, что теперь проекту грозят новые переносы и жесточайшие переработки. Уволенных сотрудников руководство хочет заменить на дешевых контрактников и фрилансеров. Но поскольку игра создается на сложном внутреннем движке, оставшимся специалистам придется тратить драгоценное время на обучение новичков, а не на создание долгожданной ролевой игры. Напомним, что первый тизер следующих свитков нам показали аж в 2018 году, а у нас нет даже приблизительной даты релиза. Виртуальные мечи, редкие скины и прокачанные персонажи теперь официально защищены законом. В Китае суды начали признавать игровые аккаунты и цифровые товары полноценным имуществом, которое можно передавать по наследству. Местная судебная система постановила, что гражданский кодекс государства стоит выше любых внутренних

0: правил игровых корпораций. Теперь компании больше не могут блокировать доступ родственников к профилям покойных геймеров. Судьи уже заставили одного из издателей вернуть матери погибшего игрока доступ сразу к 87 аккаунтам ее сына. А в другом процессе вдова смогла отсудить редкое виртуальное оружие – золотой нож рыночной стоимостью $7000. Игровые ценности признали реальной собственностью, ведь геймеры вкладывают в них настоящие деньги, силы и годы своей жизни. Новая портативная консоль Switch 2 от компании Nintendo получит съемную батарею. Правда, такое обновление ждет исключительно рынок Евросоюза, где новая ревизия консоли поступит в продажу уже этой осенью. На этот шаг японскому гиганту пришлось пойти из-за строгих европейских законов о праве на ремонт. Во всем остальном мире, включая Америку и Азию, новинка продолжит продаваться в оригинальном исполнении со вклеенным аккумулятором. Новые правила изменят рынок Европы до неузнаваемости. Уже в феврале следующего года Nintendo полностью прекратит там продажи оригинальных свеча. Если вы мечтаете о новой консоли Nintendo со съемной батарейкой, то есть смысл подождать именно европейского релиза осенью. И на этом сегодня все. С вами был Влад Чертыков. До связи на следующей неделе.
1: Геймпарад. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 8.01 в Петербурге по московскому времени. Ну что, друзья, в этом часе играем, поэтому мобильное приложение Рекорда вам очень даже пригодится. Где забрать-то его? Многие спрашивают.
3: Все очень просто. Заходите в App Store, Google Play, вводите русскими буквами «Радио Рекорд». Появляется бесплатное приложение. Вы его устанавливаете один раз, фиксируете свой номер телефона, все. И у вас есть функция написать в студию. Чат со студией.
2: Да.
3: Это с нами.
2: А тем временем Paramount официально запускает новую экранизацию «Кошмара на улице Вязов».
3: Даже еще раз Paramount.
2: Paramount.
3: Вот, хорошо.
2: «Кошмар на улице Вязов», ребята. Ну, Фредди Крюгер. Ну, это кошмар моего детства, если честно. Студия выкупила права на оригинальный сценарий 84 года. Аж у семьи Уэса Крейвена в этот раз нас ждет полноценная перезапуск вообще вселенной этой всей, а не продолжение. Сюжет пока держит вообще в тайне, но обещают, что события снова развернутся во вселенной первого фильма.
4: Давно пора.
2: Ну, его еще, по-моему, не адаптировали, да, никак?
3: Да, все адаптировали, а его пока нет. Ну, потому что он, понимаешь, и так шикарный. Мне кажется, что могут переделать и станет хуже.
2: Возможно, все возможно. Сейчас и колобок он выходит.
3: Раз, два, Фредди заберет тебя. 3, 4, запирайте дверь в квартире. 5, 6, Фредди хочет всех вас съесть.
2: Так, а продолжение?
3: Все,
2: дальше посмотрим.
4: Ничего себе, вот такие у тебя,
3: да,
4: были колыбельные?
3: Да.
4: Прикольно.
2: Так, ладно, давайте про кошмары детства поговорим, да? Ваш кошмар детства. Так звучит тема ближайших 2 часов. У нас есть голосовалки, варианты, если что. Бабайка, какой-то фильм, опять же, Фредди, вот лично под меня. У тебя есть кошмар детства?
3: Я помню, что нельзя вешалку в комнате оставлять, потому что ночью, если проснешься, тебе может показаться, что на ней висит не платье, а привидение.
2: Чего себе, вот это загончик сейчас.
4: И сейчас все привидения такие: мы существуем, мы не платье.
3: Мы просто в платье.
2: Голова телекомпании «Вид» для вас.
4: О, это было что-то непонятное и страшное.
2: Да, потому что объясняли, откуда она взялась. Я уже даже не помню.
3: Да, я помню.
2: Мама, если оставит указ, да, без денег, ты стоишь в очереди. Занял всем, и высматриваешь маму.
3: Да. Я сейчас подойду и...
2: Уже думаешь, где взять деньги, воровать или просить, что, как.
4: Я и не очень-то и есть хотел, пусть оно здесь остается.
3: А потому что с незнакомыми дядями и тетями-то тоже разговаривать нельзя. И вот ты стоишь и не можешь объясниться.
2: А, ты не разговаривала?
3: Ну...
4: А тебя разве...
3: Ну, это страх реально, когда мама не подходит, а очередь подходит.
4: Не угрожали, что отдадут им?
3: Цыганам?
4: Я тебя отдам вот этому дяде.
2: Нет, мне цыганами угрожали.
4: Цыганами?
2: Да, все-таки.
4: Поэтому ты любишь дабстеп и трактор.
2: Это да. Ваш кошмар детства. Мы обсуждаем, а вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
1: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем страхи детства. Что же было главным, да? Вспоминаем. Визит к стоматологу Станислав написал сразу.
2: Ну, это ближе к фобиям уже.
1: Родительское собрание до улет пишет. Это отдельный вид страха. Когда мама приходила в собрание дома, не то что убрано, постирано и ужин готов, так и капитальный ремонт сделан был. Как вспомню, так вздрогну. Мальчик 37 годиков. До сих пор боюсь.
3: На работу устраиваешься в этот момент уже.
1: Да, все уже, сам себя обеспечиваешь. Говоришь, я пошел. Так, поехали дальше. Зловещие мертвецы. Арт-Арт написал. Просмотренные в видеосалоне еще в году, это к 90-м, стали первым и единственным фильмом ужасов, который меня напугал. 3 дня не отпускал, зараза, говорит этот фильм.
3: Классный фильм, кстати, смешной.
1: Андрей Кош, 73, пьяный Дед Мороз, стучащий в мою дверь. С детства боюсь теперь Дедов Мороза.
3: Вот вчера приходил, да?
1: Опять, да, лето, июль, он что-то хотел.
2: Страх детства, когда Дед Мороз стишки послушал, а потом пошел почему-то на кухню с родителями согреваться.
1: Да, страх детства, когда он бороду снимает и такой:
2: что, как дядя?
1: Быстро побрился.
3: Страх детства, что он пристает к твоей маме, пока папы нет.
1: Это действительно страшно, Стас. В детстве я родился, зомбированный написал. Последствия до сих пор преследуют. Так, поехали дальше. Я очень боялся фильма «Лангольеры». Знаете такое?
3: Да, это по Стивену Кингу.
1: Это жуткие летающие головы, пожирающие землю.
3: Вот твари,
2: конечно. Вот я про них говорила.
1: «Лангольеры»?
2: А вы вчера мне сказали, что про другой фильм вы подумали.
3: Когда ты говорила?
2: Ну, я вас спросила, как назывались эти страшные штуки.
3: Ты сказала «Под землей».
2: Да.
3: А так они не под землей
1: были. Так это гробоиды были.
2: Короче, я боялась лангольеров.
1: Но нужно сейчас свой страх встретить. Я написал также. Не так давно хотел его пересмотреть, и какая же это фигня, оказывается. Пересмотри, перестанешь бояться.
3: Он уже смешным кажется.
2: Нет, спасибо.
1: «Ночь живых трупов». Вот фильм Курт написал. «После просмотра всегда, проезжая мимо кладбища, осторожно поглядывал в ту сторону, как бы ожидая грядку зомбарей».
3: Слушай, а раньше по Думской идешь, там вот как раз была «Ночь живых этих».
1: Да-да-да.
2: Страшно было подростками смотреть фильм «Детки».
1: Так, он про что?
2: Ну, что-то там про созревание.
3: Мультик ты имеешь в виду?
2: Нет, это фильм был. Мы зачем-то встретились все и стали его смотреть. Потом было страшно.
3: Страшно то, что вы собираетесь и смотрите такое.
2: Да.
3: В принципе, компания непонятна.
1: Константин, мой кошмар был, что когда-то надо будет работать. Ну, вот этот кошмар
2: он,
1: воплотился
2: да.
1: в жизнь. Так, Алис написала фильм «Оно» 90-го года и «Кладбище домашних животных». Точно, «Кладбище домашних животных». Страшный фильм. Умели раньше, говорит, снимать и без особых спецэффектов.
3: Да, умели раньше писать.
1: Александр фотку даже скинул. Крокодил Гена. Как он выглядел у него.
3: Игрушечный.
1: Игрушечный крокодил Гена.
3: Слушай,
1: страшный.
3: А выглядит прям хипстер.
1: В Телеграме посмотрите. Мне было от года до двух. Заносит мне чудо глазастое. Я вижу это и начинаю орать дико от страха. Ничего из этого периода детства вообще не помню. А это прям отпечаталось в мозг. Ну, теперь и у меня страх. Уже не детство.
3: Не, нормально. У него рубашка такая стильная. Кипарь.
1: Я правда этого страшила. Ваш кошмар детства. Обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Фучика от Минской до Ноксинского спуска, на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина и на улице Маршал Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Квизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРН П 316-169-30-134-600. 12+.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: Додо.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А вот прямо сейчас можно написать игра нам в чат мобильного приложения Рекорда. А мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Он немножечко подвис, но сейчас отвиснет. Должен, по крайней мере. У нас, по крайней мере.
2: Либо готовьтесь к созвону.
1: Да, можно просто уже готовить трубочку. Мало ли, мы скажем, звоните, а вы быстро это сделаете. В общем, обсуждаем ваш кошмар детства. Ребята, Ульяна написала страшную историю. Представьте, ну, меня с фонариком вот у подбородка. Находясь на большом продуктовом рынке, держу за руку бабулю. Поднимаю глаза вверх, а там не бабуля. Бабуля моя с кем-то болтает. Потеряла внучку и не заметила.
3: А кого тогда держала?
1: Другую бабулю, наверное.
2: Ну, какую-то бабулю другую, да.
3: Ну, самое страшное, когда другая бабуля такая говорит: ну что, пойдем?
1: Баба Яга из Домовенка Кузи. Вот Кристина написала, скинула фотку. Реально страшная была. У нее нос такой был еще смешной, не на нос похож.
3: Да, и глаза такие выпученные.
1: Ага, Ельцин, вот кто-то написал.
2: Кошмар детства.
1: Страх детства.
3: Да я думаю, что он и взрослых пугал иногда.
1: Не, меня реально он пугал.
3: Да больше пугал такой: я тут придумал, и все, и началось.
1: И пошли танцы. Да, моим первым ужастиком был звонок. 42 написал, мама с подругой смотрели и загнала нас в другую комнату, чтобы не пугались. А я как назло выходила именно на самых напряженных моментах. Это колодец до сих пор у меня в подкорках остался навсегда. Ну, кстати, что-что, а раньше сцены ужастиков были как-то вот более такими...
3: Интересными,
1: захватывающими. Да, они прям вот оседали в памяти, реально.
3: А потому что делали в натуралочку, без компьютеров.
1: Вот к чему пришли.
2: Когда звал маму, она говорила: я не мама, я тетя Мотя. И пугала меня. Я звал папу, а он говорил: я не папа, я дядя Батя. Я очень пугался.
3: И только из кладовой: сынок, выпусти нас, сынок, они не настоящие.
2: Тетя Мотя и дядя Батя.
1: Александр вспоминает: со времени школы самый страх — это фраза «достаем двойные листочки», значит. Есть такое.
3: Неси дневник, вот это страшнее.
1: У Андерер почему-то было страшно от фильма «Дети кукурузы». Реально, я недавно смотрел.
2: Я не смотрела.
1: Страшные ребята, «Дети кукурузы».
2: Она вот пишет: фильм «Зеркала» очень страшный.
3: О, жуткий, да? Фильм.
1: Угу.
3: А когда фильмы сняты на основе, знаете, вот таких вот вещей, что там, от которых ты не сбежишь, а ты постоянно ими пользуешься. Там зеркала, комнаты, там ботинки какие-нибудь, не знаю. Это же жуть.
1: Но пока Ельцин побеждает, конечно.
3: Ельцин всегда... Ну не побеждает же, ну что ты рассказываешь?
2: Иван в первом классе смотрел «Необъяснимо, но факт». Показывали выпуск про Бигфута. Там показывали, как он якобы нападал на детей. После этого я не мог нормально выйти из квартиры. Думал, что он там стоит за углом лестничной клетки.
1: Реально умели нас пугать.
2: Вот, кстати, вот передачи ваши, да.
3: Да, ну, Бигфут, что, просто большой человек.
1: Ваш кошмар детства вспоминаем. Вы нам пишите, куда только это возможно. В чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Строительство Оленского моста в Якутии обойдется более чем 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на встрече с главой республики. Президент уточнил эту цифру, заслушав доклад о ходе работ. По словам Николаева, возведение моста уже перешло в активную фазу. В Севастополе из-за атаки ВСУ ввели веерное отключение света по схеме 2 часа со светом, 6 без, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в некоторых населенных пунктах республики дни, а составить точные графики подачи энергии пока невозможно. Россия и Бразилия договорились о запуске прямых авиарейсов, сообщил бразильский посол. Точной даты полетов пока нет, хотя правительство обсуждает маршруты и частоту. Сам запуск рейсов будет зависеть от решений авиакомпаний. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

0: секунданты.
1: Самое время поиграть. И играть будем, кстати, с Дмитрием. Дим, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города, Дима?
2: Уфа.
1: Отлично. Был у тебя какой-нибудь страх в детстве?
2: В детстве. Чего я боялся в детстве?
1: Да.
2: Деда Мороза.
1: Деда Мороза.
2: Ужасно боялся.
1: Какой-то случай произошел определенный или просто дед страшный был?
2: Он пьяный ломился к нам в двери. Это было ужасно.
1: Хотел поздравить тебя так сильно.
3: Хотел подарки забрать.
2: Очень-очень сильно, но это страх на всю жизнь. Непонятный Дед Мороз.
1: Как мы тебя понимаем? Ну ничего, сейчас игра, сейчас ничего не бойся. Правило следующее.
4: Все очень просто, мы тебе дадим ситуацию какую-то, желательно летнюю. У тебя будет ровно 30 секунд, чтобы перечислить 5 предметов на одну определенную букву. Нужно, если что, торопиться, потому что 30 секунд пролетают мгновенно. Предлагаем тебе такую ситуацию. Значит, ночь, свидание ночное где-то, чтобы посмотреть на фонари и на луну. И там будут деревья.
1: Мне нравится, как она накидывает, а мы потом объединяем. В общем, свидание на природе ночное. Давай вот так.
4: Ночное, да. Но там главное, что есть лес, фонари и луна.
1: 5 предметов на какую букву?
3: Н,
1: Никита, сегодня твоя буква. Эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Ночное свидание, буква Н, 30 секунд. Дима, давай накидывай.
2: Ночь, насекомые. На волне. Надежда.
4: Это все брать надо с собой.
1: Пока надежда, надежда и насекомые.
4: Надежда, насекомые подходят.
1: Еще давай.
2: Так.
4: Ночнушка для надежды.
2: Ночнушка, ну да, спасибо за подсказку.
4: Давай еще, думай.
1: Сейчас.
2: Время вышло,
1: к сожалению. Взял ты надежду с собой, ночнушку, которую Аня тебе подкинула, и насекомых, которые там были, но не успел. Адекватно, Дим, бывает. Ничего страшного. Привет передавай, кому хочешь.
2: Всем привет жителям Нового Уренгоя.
1: Вау.
2: Моего родного города.
4: Прекрасно.
1: Ловите, друзья, розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовый капер.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону плюс 7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы страхи обсуждаем, ваши кошмары детства конкретно. Ребята, здесь нам скинули одну фотографию, да, в телегу, Сол. И я вам сейчас включу, вы все поймете. У вас был такой страх детства или только у меня? Так, поехали. Когда начинала играть вот эта композиция. Да-да-да. Внутри какие-то мураши появляются же от этого.
2: Дело было в 83-м году, она просто вышла на улицу.
3: У меня с интересным детективом.
1: Очень интересный детектив.
3: Очень интересный.
1: Там подборочка была обычно жесткая.
2: Там обычно кто-то не возвращался домой, и его находили в разных частях города. Ну, не знаю.
1: Ты озвучил эту программу, что ли? Я сейчас как в детство погрузился.
2: Что вы хотите, у вас нет улик.
1: В общем, ну страшная тема, по-моему. Страх детства, действительно, я подтверждаю. Так, проводил детство в деревне Николай, и там был пастух. Он выглядел как Франкенштейн на огромной лошади. Я очень боялся его, не могу сказать, насколько сильно в эфире такое слово, не эфирное, от Николая, насколько это было страшно.
3: Так, медведя в лесу боялся, ягоды он на сдачу все детство собирали, ходил с фейерверком, чтобы отпугивать, и все представлял, можно ли его ногами задушить будет. Если видели их, вот это, то, что они наделали в лесу, сразу покидали квадрат.
2: Ногами? То есть кто-то предполагал, что медведь-борцуха?
3: Да.
1: Софа написала страх детства идти к бабушке по маминой линии. Не знаю подробностей.
3: Страх детства, что ты приемный.
1: Это так шутили, я знаю, старшие
3: братья,
1: сестры и так далее.
3: Страшно, когда спишь на боку лицом к стене и кажется, что кто-то ходит по комнате и дотрагивается до спины.
1: Катюха написала, отец говорил, что отвезет меня на мясокомбинат. Из-за того, что я не слушалась, было реально страшно. А вы тут... Цыгане заберут, дядя незнакомый. Мясокомбинат у Катюхи был.
2: Я вегетарианец.

0: Это страшно. А мне кажется, что дети 90-х вообще ничего не боялись. Я так точно тех, кто воспитывал двор со страшными бабушками на лавочке у подъезда и пьяными шатающимися дедами. Того ужастиками не закошмарить.
1: Тюлень печальный написал: кошмар из детства. Я как-то долгое время не могла уснуть, спать спокойно из-за крутящейся в голове мелодии голубого огонька. А еще приложение ВК было «Лабиринт». Сидим как-то, проходим с подругой, а тут рожа страшная на весь экран. Мне эти скримеры, скримеры, кстати, да, психичные, порушили все детство. «Голубой огонек», что там было? Я не помню, какая там мелодия была.
2: Там разные, по-моему, мелодии.
1: Какого
2: там
1: года?
2: Слушай, ну если старые года, там какой-нибудь Леонтьев вылетит в сетки, и все, и до свидания. Страх на всю жизнь. Он: я одинокий бродяга, пока еще казан.
1: В рыболовной сети вот этой своей.
2: Да, да, да, да. Где видно улов весь его за это, к его годам.
0: Когда был мелким, в подвале кто-то умер и собрался посмотреть весь двор. Ну и на мое счастье, этот подвал был в моем подъезде. Дернул черт меня туда посмотреть. Ну и ближайшие года три я проходил мимо этой двери, косясь на этот подвал, боясь, что кто-то утащит меня в подвал.
1: Ну реально страшная история, представляете? Потом рассказывать. Весь двор можно пугать еще века три, наверное, такой
2: истории. Представляешь, в подвале кто-то откинулся, люди сидят, кто-кто-кто, да это бабайка, все нормально.
1: Никто уже не боялся, да?
0: А вот вы пугали звуком, а Маргарите повезло. Она с 5 лет бегала к телеку посмотреть, какая история жуткая начнется. И теперь может засыпать под хоррор и под всякие ужастики.
1: Я вам говорил, это осталось с детства. На подсознанке вот этот трек.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 9.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Страхи мы обсуждаем, а еще говорим про актуальные новости. Жительницу Нижнего Новгорода не пустили на аттракционы, из-за чего она пожаловалась на это в соцсетях. Пожаловалась-то пожаловалась, но...
3: Почему не пустили-то?
2: 75 килограммов был доступ к аттракционам. Девочка, которая записала это видео, ну как девочка?
3: Женщина или кто? Сколько лет? Давай нормально.
2: На вид, наверное, ну, годочков так 30.
3: Так.
2: Вес на вид, ну, так, наверное, за 120. И она очень пожаловалась, что говорит, а почему меня не пустили на аттракционы с моей фигуркой? Потеряла адекватность немножко.
3: А ты говоришь, там указан вес от 75?
2: До 75.
3: Ну, да,
2: конечно. Потому что
3: прописаны же правила.
2: Иначе это опасно. Да, просто в правилах посещения аттракционов.
4: А вот только я один смотрю видео, и только ощущение, как будто со мной Змей Горыныч разговаривает.
3: Стас, ты давай поаккуратнее.
4: Что?
3: А то как бы человек в соцсетях жалуется.
4: Она не дойдет до меня.
2: Пожалуйся на вейкаперов, потом скажешь, а вот Стас сказал, что я Змей Горыныч.
3: Вот-вот.
4: Слушайте, я тоже столкнулся с такой фигней. Меня в аквапарке не пустили на горку, потому что там до 90 килограмм.
2: Что ты сделал? Ты записал видео, где ты
4: рассказывал? Нет, нет, я осознал, что я вешу 93 на тот момент, я весил на тот момент, сейчас я помню.
3: Ну ты мог побегать там два круга где-нибудь, сбросить 3 килограмма.
4: Ну я честно сказал, говорю, я ну не прохожу, все, это мои проблемы, ушел на другие горки кошмарить детей.
3: Плакать.
2: Пошел на детские, да?
4: Пошел, я специально говорю, видите, чего до чего мне довели? Дети не могут кататься, потому что тут я волну пошел, поймал.
3: Хорошо, и к чему привел этот резонанс, что она высказалась, что ее не пустили? Пожаловалась.
2: Пришли комментаторы и просто открыли девушке глаза, что она действительно под 3 тонны, и зачем ты лезешь на эти аттракционы, если вкратце. Ну, это правда, но есть очевидные вещи.
3: Не,
2: да?
3: Ну и правила есть правила. Наверное, вот их не просто так придумали.
2: Я бы не хотел, даже если бы я катался на аттракционах, меня бы допустили вот с мужчиной, либо женщиной, который превышает этот вес рядом сидеть. Ну, это же опасно.
4: Ну, там чревато, что американские горки застряли бы где-то.
2: Наверху так...
4: Да, либо наоборот, слишком сильно разогнались.
2: В общем, нужно быть адекватнее, друзья.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про лень расскажешь?
2: Нет, про маргарин. Мы же заинтересовались, что мы ничего не знаем. Сегодня день рождения маргарина. Смысл такой, что он был создан во Франции в 1869 году химиком Ипполитом Межемурье.
3: Горячка у него пошла.
2: По заказу Наполеона III император искал дешевый и долговечный заменитель сливочного масла для армии и бедняков. А название происходит от греческого слова «маргарон», что значит «жемчужный» из-за перламутрового блеска продукта. Если что, изобретатель получил премию прямо от Наполеона III, а сам продукт первоначально делали из говяжьего жира с добавлением молока и воды. Но сейчас маргарин обожают профессиональные кондитеры. Если что, он используется для намазывания, выпечки, приготовления пищи и заключается в наличии растительных масел, богатых насыщенными жирными кислотами. Есть миф, что он вреден, да, потому что там содержатся промышленные трансжиры, образующиеся при гидронизации. Но, согласно современным стандартам безопасности, количество этих транзиомеров жирных кислот строго контролируется. Поэтому, скорее всего, это миф, что это уж так прям опасно. Нет, не миф?
3: Это не миф.
2: А ты откуда знаешь?
3: Ну, я разговаривал с человеком, что, типа, если есть возможность выбрать хоть кокосовое масло или сливочное, ну, для готовки чего-либо, то маргарин лучше не использовать. Да, это дешевая замена масла. И не все производители соблюдают то, что пишется на упаковке.
1: А я теперь не могу называть маргарин маргарином, только маргарон.
3: Маргарон.
1: Почему переименовали?
2: А у меня не уходит из головы Ипполит Межемурье.
1: Ипполит Межемурье, маргарон, мажьте на хлебон, здоровье.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Фучика от Минской до Ноксинского спуска, на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина и на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
8: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
7: Ну и тюка, молодец.
8: Центр металлокровли, Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2, телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
15: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Сегодня у нас среда, полезная среда, поэтому вопросы ваши присылайте в чат мобильного приложения нашему эксперту по здоровью и правильным упражнениям Дмитрию Гнутову. Ждем! Друзья, он будет на них отвечать буквально через минут 10. Ну, а мы обсуждаем ваши кошмары детства и решили узнать с первых уст, да?
1: Да, мы решили опросить детей, спросить современных уже детей, что их пугает на данный момент в детстве. Давайте послушаем.
2: Мой самый главный страх – это темнота, потому что там не видно, что происходит, и может оказаться все, что угодно.
0: А, как вам такое? Темнота. Страх, кстати, популярный у наших слушателей. Такое было частенько.
1: Мне кажется, много у кого в детстве такое было. Совпадает.
0: Темноты все боятся, потому что ничего не видишь, не можешь контролировать ситуацию. Да?
3: Опасненько, там же ты прячешься кто угодно.
0: Следующая голосовая.
4: Я ничего не боюсь, но самое страшное, когда все подруги летом уедут, и мне будет с кем гулять и встретить летом своих одноклассников. Они меня бесят.
3: Встреча с определенным человеком.
0: Встреча одноклассников.
1: Летом, когда каникулы, ты же не хочешь никого видеть из класса. Причем подружек хочешь, а одноклассников нет.
0: Такой девичий, видимо, страх. Следующая голосовая.
5: Я боюсь пауков, потому что когда я спала в Москве, на меня спустился мне на глаз паук. Я теперь бы их боюсь. Еще я боюсь очень сильно змеи. Вдруг она меня укусит, и я ласт откину.
0: Сейчас у меня этот страх появился. Вдруг меня из меня укусит, и я ласт откину тоже.
1: Мне понравилось, когда я спала в Москве.
3: А ласт это новый.
0: Спи в Петербурге. Здесь как хорошо. Нет змей и пауков. Следующее.
6: Это скримел. Потому что, когда он неожиданно появляется перед моими глазами, то он всегда сумасшедший, странный и страшный.
0: Так, мне нужен перевод. Что это было?
3: Скример.
0: А.
3: Фильм.
0: Все, я понял.
3: А то есть звук скрежет металла тебя на заднем плане не испугал? Я же не знаю, где он. И он такой... Тише, Джейсон, я записываю голосовое.
0: Снимает новый скример, возможно, сейчас. Поехали дальше.
7: У меня все в жизни хорошо, я ничего не боюсь. Я люблю Радио Рекорд, Крема и Хруста, Рыжую, Стаса и Никиту.
1: Такое ощущение, что мы попросили насильно записать это сообщение.
0: Это чей ребенок был?
3: Подарите ребенку велосипед уже наконец-то.
0: Ну и сейчас нечего бояться этому малышу, потому что Крем и Хруст в отпуске у нас, да? Поэтому можно спокойно включать в 8 вечера Рекорд. Поехали дальше.
8: Я Рома, я боюсь пауков.
0: Вот пауки, измени.
1: Темнота, пауки.
3: Слушайте, а когда, где голосовой от пауков? Здравствуйте, мы боимся детей.
0: Детей, да.
3: Рома тоже нас пугает, он такой большой.
0: Мы вообще не планировали нападать.
9: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Испания в финале. Дешам недоволен судейством, а Том Круз и другие звезды выступят на шоу перед финальным матчем. Испания, на удивление, легко грохнула Францию в полуфинале. По голу в ворота французов отгрузили Ойарсабль с пенальти и Порро. Французы не создали ни одного толкового момента за весь матч. После игры тренер французской команды Дидье Дешам поставил под сомнение квалификацию арбитра и спросил, обладает ли рефери необходимым уровнем, чтобы работать в полуфинале. Испания уже 37 матчей не знает поражений в игровое время. Это повторение рекорда сборной Италии. Посмотрим, как будет в финале. Кстати, это первый финал Мундиаля для испанцев впервые с 2010 года. Тогда парни взяли титул, обыграв в решающем матче Нидерланды. Появилась инсайдерская информация о том, что Дешам покинет сборную Франции после матча за третье место. Команду может возглавить легендарный Зинедин Зидан. Голливудский актер Том Круз выступит на шоу перед финалом чемпионата мира. Также в перформансе засветятся певец Робби Уильямс, вокалистки Николь Шерзингер и Лаура Паузини, а также стример iShow Speed. Ранее стало известно, что прокачивать публику в перерыве решающего матча будут BTS, Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, Берна Бой, Густаво Дудамель и группа Coldplay. Сегодня узнаем имя второго финалиста. В 10 вечера по Москве нас ждет лютейшая заруба Англии и Аргентины. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Дэнс лето. На рекорде.

0: каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов, наш эксперт, будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Такой вопрос от девушки. Днем на работе клонит в сон, а от кофе еще больше хочется спать. Как быстро взбодриться? Есть какие-то техники вообще сохранения бодрости?
2: Есть. Но, конечно, в первую очередь нужно наладить режим сна. Я понимаю, что это не всегда доступно. Поэтому, смотрите, первая техника – это умыться ледяной водой. Прям продолжительное время. Можете на шею тоже перейти. Это очень хорошо бодрит холодная вода. Вторая техника – это поразминайтесь. Поприседайте, если вам позволяет юбка или штаны, чтобы не треснули по швам. Повращайте все суставы. В общем, идея, чтобы у вас кровь разогналась и лимфа. Ну, или просто погуляйте по офису, выйдите на улицу. И третья техника тоже очень хорошо помогает – это яркий свет. Выйдите на улицу или в самое светлое помещение, которое вам доступно. Дело в том, что сетчатка глаза будет от яркого света раздражаться, и вам меньше будет хотеться спать.
1: Отлично. А влияет ли спорт, следующий вопрос, на потенцию либидо?
2: Давайте сначала разберемся с формулировками. Потенция. Вообще от латинского это переводится как сила. То есть это, по сути, способность к половому акту. А либидо – это желание или влечение к акту. И да, спорт еще как влияет. Например, адекватные тренировки улучшают кровообращение, а это прям напрямую влияет как на женское, так и на мужское здоровье. А вот негативно влияет перетренированность. То есть если человек долго тренируется, перебарщивает с этим, не дает телу восстановиться, вот тут либидо снижается.
3: Почему становая тяга так называется? А?
2: Да, хороший вопрос. Я несколько лет назад тоже задался этим вопросом и посмотрел, поискал, и выяснилось, что есть такое слово «стан». Это обозначает туловище или корпус человека. Вот от того и такое название. То есть, грубо говоря, становая тяга – это тяга туловищем.
1: Отлично. Дим, а как ты относишься к парным тренировкам?
2: Слушайте, тоже вот у нас есть сплит-тренировки, так называемые, это парные тренировки, и они бывают разные. Например, вот у меня есть, тренируются два брата, близнеца, мама с дочкой, две подружки, и вот эта связка очень хорошо работает. Но когда это у меня тренируется, например, муж с женой или парень с девушкой, вот здесь не всегда комфортно. Они могли поругаться до тренировки, вчера поругаться, не помириться. Вот это напряжение прям чувствуется. И, ну, не очень психологически комфортно. Ну и плюс, на самом деле, чаще всего замотивирован один человек. В частности, девушка. Потому что если девушка привела парня, значит, парень не очень это хотел. Если мужик хочет получить результат, он идет либо один, либо с тренером.
1: Неплохо. Звучит как начало отличной вечеринки. У меня, значит, есть два близнеца, мама с дочкой.
4: Представляешь, парочка поругались, такие, пришли на тренировку, и парень ее чуть слабее страхует. Такой, да,
1: Вадим? Побольше весов накидывает.
2: Похоже на правду.
1: Да, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: Да, вам тоже спасибо. Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Переходите, и всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: чуть старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: info. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Вейкаперы.
1: Еще немного обсуждаем ваши страхи детства и подводим итоги нашего голосования.
2: А гуси — это страх детства.
1: Угу.
2: Подробности бы.
1: Манящая лень. На самом деле пауки нас боятся. Раз в 5 минимум больше, чем мы их. Мы же для них огромные просто. Но это все равно арахнофобов не успокаивает никак.
3: А ведь мы для пауков не просто гигантские создания. Мы держим на конечностях других пауков.
1: Реально.
3: Вот пальцы же для них.
2: Насчет кошмаров передаю привет своему брату Максиму. Максим, в моей расшатанной психике виноват ты. В общем, этот чепуха мог запереть мне дверь в туалет, выключить свет, сказать, что ко мне ползут пауки. Еще он как-то по пояс обмазался мелом и выбежал из парадной. Типа он трупак с трубочкой во рту. Друзья его закопали в листьях, а потом повели меня помочь поискать потерянную вещь. В этот момент он резко встал из листьев с криком. Я визжала, как не знаю кто. А еще он мазался жимолостью и говорил, что его змея укусила, и чтоб я звонила в скорую.
1: Кем работает этот парень сейчас? Он любил мазаться, да? Вот, к чему это привело? Ну, кстати, классный брат же.
2: Веселенький.
1: Движовый. Даулет пишет, может, скажу банально, но я боюсь тюрьму. Особенно за какой-нибудь комментарий или репост.
3: Слушай, ну, это нормальный страх, оправданный.
1: Так.
2: Страх детства. Бабулька рыжеволосая у нас во дворе. Один глаз больше другого, вечно с распущенными полуседыми рыжими волосами. И изюминка — это топор в ее руках. Вот. Она бегала по двору с топором. Это я сейчас понимаю, что она просто немножечко душевно больная была. Никого она даже не трогала, но детское воображение играло не на шутку.
1: Гаити вот пишет, страх детства реально. Это опоздать на 2 минуты, когда разрешили гулять до 21.00. Страх детства.
2: Да, еще такой страх, думаю, у всех, когда кто-то из дворовых детей подбегает и запыхавшись, говорит, тебя там мама везде ищет.
3: После этого ты задумываешься о том, чтобы уехать из города.
1: Когда опоздал, да?
3: Ты такой смотришь, ну ладно, мне шортики, ну зимой как-нибудь проживу.
1: Гуси в бабушкиной деревне, которые гонялись за нами и пытались укусить. Вот Марина написала, гуси, да, их всегда опасаешься. Ты не знаешь, что ожидать от гуся.
3: Слушайте, говорят, что курица — это тираннозавр рекс, да? Ну, да, потомок, да. То предки. Гуси — это трицератопсы. Вот эти маленькие, которые, реально, помните?
1: Страшные.
3: Вот,
1: страшные.
3: Это они.
2: Я как ребенок 90-х вырос, но уже

0: В скримерах ничего никогда не боялся, кроме отцовского кожаного солдатского ремня с такой выпуклой звездой. Он висел на ручке двери у нашей сестрой комнате и наводил жуть постоянно. Звезды на пятой точке отпечатывались ого-го как.
1: Какие ваши доказательства? Такой ник телеги. В деревне катались на бревнах около одинокой бабки. В один из дней она выбежала с крапивы и напихала нам по самое. Вот мы тогда наделали кирпичей и обходили ее дом далеко стороной и навсегда вообще.
2: О чем это говорит? Надо было позвать бабулю с собой кататься.
1: Она хотела же покататься, ребята.
2: А вы там одни тусуетесь, вот и получили.
1: Так, подводим итоги голосования. Ваш кошмар детства. На первом месте у нас это родительское собрание. Оно в топе, оно первое. Сразу же первое место тоже делит голова телекомпании ВИП. Угу. Тоже на первом. На втором месте вариант это мама оставит одного в общественном месте. И на третьем месте вариант какой-то фильм, про который вы писали. Вот такие страхи.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: лидеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с вами. В этом часе в конце мы что-то будем делать?
3: Мы хотим созвониться с кем-то из слушателей, поэтому присылайте ваши заявочки, напишите, из какого вы города. Имя мы, я надеюсь, видим. Вы же написали имя, да, когда регились в чате?
2: Есть такое.
3: Так, и можете написать любой вопрос, который мы обсудим в прямом эфире или разрулим. Если у вас какие-то новости вашего района или вашего города, тоже напишите.
2: Не забывайте, что мы развлекательное шоу, да, поэтому мы развлекаемся в эфире. Это важно. А не решаем политические проблемы. Главное трансовое событие страны. Вот, кстати, про развлечения. Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия». Возвращается с новой постановкой «Портал». Кто забыл? Три иностранных артиста. Ронски Спид, Алан Вотс, Рэмста. Что смешно?
4: Ты когда сделал это обозначение, что мы не решаем вопросы. А кому мне тогда звонить? Что мне делать?
2: Про трансмузыку дальше. 16 октября Москва, Викей Стадиум. Там увидимся. 7 ноября Санкт-Петербург. Temple of Dear. «Трансмиссия», «Портал». Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». А, кстати, она сейчас активна на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на сайт.
4: Вот это полезно, это записал.
2: В общем, к новостям. Сотрудники аэропорта заставили россиянку смыть легкий макияж, который у нее был. Опять же, пост завирусился в сети. На паспортном контроле в Домодедово все было. Решили, что девушка пытается уехать из страны по чужим документам.
3: Ого.
2: А оказывается, просто вот макияж у нее был такой необычный. В итоге, из-за угрозы быть недопущенной на рейс, ей пришлось идти в уборную и смывать вот этот самый макияж. Казалось, все, ее документы, ее и так далее. Поэтому на паспортном контроле будьте готовы, девчонки.
3: Ну, мне кажется, да, если фотография очень отличается от человека... Смотри, как бы паспорт может существовать 20 лет у человека, а если, конечно, например, она сделала какую-то пластику или еще, конечно, что-то отличается, конечно, будут вопросы.
2: Но девушка нормально к этому отнеслась, без скандалов и так далее. Она действительно пошла, умылась, говорит, вот, это действительно я. Да. Кому нечего скрывать, тому нечего.
4: Все проще. Она идет на рейс, не знает, на каком самолете она полетит, собрали стюардессы. Ну, не может она быть красивее, чем мы.
2: Как на свадьбе, да?
4: Так пусть смывает это все. И вообще переоденься в комбинезон, не должно быть такого платья шикарного.
3: Ну, какая зависть у стюардессы. Стюардессы, кстати, очень часто мега красивые.
4: Я и про это и говорю, что не все.
2: По-моему, там тоже ограничения в косметике есть, да, у стюардессы?
3: Не знаю, я все время их так рассматриваю, мне так нравится, как они выглядят.
2: Они боятся, наверное, тебе сказать.
4: У меня подруга есть стюардесса.
3: Красивая?
4: Да.
3: Вот.
4: Прикольно, ты тоже
3: их знаешь. Я в какой-то момент, мне кажется, тоже хотела работать стюардессой, но я боюсь летать.
2: Ну-ка скажи, курица или рыба?
3: Курица или рыба?
4: Ну, сойдет, нормально.
2: Давай, воды.
4: В наших авиалиниях мы тебя берем.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сражаются Аня и Стас, набирают баллы, отвечают по очереди, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Дается какой-то вопрос им, это изначально был опрос, и люди отвечали на этот вопрос, и есть популярные варианты ответов. Их 6 всего, ребята их угадывают, и вы им помогаете открывать чатик мобильного приложения Рекорда. Вопрос следующий. А как могут звать мальчика, если он тезка мамы?
2: Никита,
3: Саша.
2: Никита.
1: Нет, конечно. Александр, все верно, могут звать его. 1-0 в пользу Стаса. Так, Ань, давай, еще.
2: Женя, Евгений, Евгения.
1: Да, 1-1, есть такое.
3: Валентина, Валя.
1: Да, 2-1, еще давайте. Чатик
2: Василиса,
1: смотрю.
2: Вася.
1: Нет такого, кстати.
3: Юлия, Юлий.
1: Есть такое, да, конечно.
2: А, Юлий, да. А почему Никита-то нет? Есть Никита.
1: Ну, это был фильм. Так, еще, поехали. Два осталось вам выбить имени. Чатик, смотрите.
2: Максим?
1: Вам уже подсказали.
2: Есть же певица Максим.
1: Нет такого.
2: Яна.
1: Нет.
2: Яша.
3: Ярослава.
1: Есть
3: или
1: такой,
3: Ярослав.
2: Что ж такое? Святослав тогда.
1: Нет,
2: Святослава.
1: Очень похоже на Ярослава.
3: Я слышал один раз имя, я не буду его называть, но я слышал имя Станислава.
1: Нет звали. Такого.
3: Нет, но я понял, что...
1: А одно осталось. Певица такая. Заберет меня маленькая.
3: Валерия.
1: Конечно. Но...
3: Валерия.
1: Александр, Валентин, Евгений, Валерия, Юлий, Ярослав. Вот такие топ.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Фучика от Минской до Ноксинского спуска, на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина и на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741, 16+.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: Додо.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-5510. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
11: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 июля. Овны, сегодня вам будет непросто понять, чего от вас добивается ваш любимый человек.
2: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вызвать вас на откровенный разговор.
3: Близнецы, сегодня вы поймете, что-то, что сейчас происходит в ваших отношениях с вашим любимым человеком, весьма отличается от того, что с вами происходило несколько дней назад.
1: Раки, в этот день вам особенно нелегко будет решиться на то, чтобы откровенно поговорить с вашим партнером.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго уговаривать вас на ту или иную аферу.
3: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет стыдно за какие-то свои поступки или даже мысли, причем стыдно перед вами.
1: Весы, сегодня вам придется на время отвлечься от ваших повседневных забот.
2: Скорпионы, сегодня вам придется быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию.
3: Стрельцы, не кажется ли вам, что ваш любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что у вас что-то не так?
1: Козероги, сегодня не стоит требовать от любимого человека слишком многого.
2: Водолеи, звезды дают вам сегодня следующий совет. Не стоит возлагать на своего любимого человека большие надежды.
3: Ох, рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, какие именно цели вы преследуете в вашей повседневной жизни и как он в эти цели вписывается. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил до 30 сентября определить сроки выезда в регионы сотрудников крупных госкомпаний и корпораций из Москвы. Речь идет об организациях со штатом столица более 2000 человек. Сведения о количестве переезжающих работников должны представить с учетом прошлых поручений. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В июле этого года самую дешевую квартиру в Москве у метро оценили в 3 миллиона 200 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка недвижимости. Речь идет о микростудии площади всего 10 квадратных метров. Эксперты отметили снижение доступности жилья. Если в июне за эти деньги продавался аналогичный метраж, то весной за эту же сумму можно было купить студию площадью 19 квадратов. Российские автопроизводители не планируют нанимать бельгийского дизайнера Пьера Леклерка, создавшего облик BMW X5 X6, несмотря на получение им гражданства Российской Федерации. Представители АвтоВАЗа, Москвича, ГАЗа и КамАЗа заявили, что не ведут с ним переговоров и не приглашали на работу, а также не знают о его планах по переезду в Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дэнс лето! На рекорде! Новый трек на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну давайте рассказывать, что там.
2: А в ресторане штрафуют посетителей за неподобающее поведение их детей. Ники, твоя
1: наконец-то!
3: Давно пора.
2: Вот да, один ресторан не стал терпеть разбитые посуды и вот это все как из-за беготни детей. Они стали просто выставлять счета.
1: Это нормально, абсолютно история.
3: Все верно, так
2: конечно,
3: и надо.
2: В общественном вот, месте. Вот, давайте у вас будут дети, будут баловаться, и потом поговорим.
3: Не, давай так, если у меня будут дети, я не потащу их в ресторан.
2: Почему? Серьезно?
3: Серьезно.
2: Почему?
3: А что им делать в ресторане? Им там скучно, они не приходят
2: есть
3: туда.
2: Есть много ресторанов с детскими игровыми комнатами.
3: Тогда они не будут бегать по этому, по залу.
1: Нет, смотри, если такое произошло в ресторане, значит, проблема очень часто этого всего. И даже детская комната не помогла в таком случае, если дети бегают и бьют посуду просто так. Ну, а это большие потери, кстати.
2: Ты когда бил что-то в детстве, тебя как-то наказывали?
1: Другая история. Я когда работал в общепите, вот я понимаю, насколько это может ударить по чеку. В принципе, когда что-то бьется и чего-то мало.
2: Я согласна, что это ужасно. Вон, например, одна семья $327 заплатила за то, что ребенок разбил терминал для оплаты.
1: Как это было возможно? Вы же с ребенком приходите.
3: Если вы не можете научить ребенка, что нельзя трогать чужие вещи, то
1: терминалы.
2: $109 за рисунки на столе.
1: Вот, опять же.
2: Понятно, что поведение детей в зоне ответственности родителей. Соответственно, если уж ребенок, наверное, причинил ущерб, я думаю, что родители там, если им выставили счет, думаю, что оплатили.
3: Все верно.
2: Но вообще задача рестораторов, если они делают семейный ресторан, сделать зону, где детям действительно будет где порисовать и еще что-то поделать,
3: да,
2: чтобы не грабить.
3: Вот, такие же детские комнаты. Че он вылазит оттуда? Че ему надо здесь? Если, знаете, как просто в большинстве случаев получается, мама отводит туда и говорит, типа, сиди здесь. Он выходит, такая, ну, вышел он у меня любопытный.
2: Я прям жду, когда вы нарожаете детей и переобуетесь.
3: Не, переобуваться никто не будет, просто надо уметь их воспитывать.
2: Говорит человек с воспитанием.
3: Слушай, нормально, я работал педагогом, типа, я прекрасно понимаю, как нужно воспитывать.
2: Теперь иди нянечкой в детский садик поработай.
3: С такими я еще не работал.
1: Ты бородатый нянь.
3: Я бородатый.
2: Мне кажется, ты был бы добрым няням.
3: Не, я нормально обходился со школьниками, все нормально, дети меня слушались, мы не ругались с ними.
2: Я им угрожал.
3: Ни одному не угрожал. Пока еще.
1: Есть горячая новость у меня, там пилот молодой, очень молодой, зумер, от скуки написал в небе фразу «мне скучно». В Британии 20-летний пилот легкого самолета должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно, чтобы проверить работу борта после замены деталей определенных. То есть он еще испытатель. За это время он успел облететь полуостров Уирал и маршрутом начертил фразу «I'm bored», что переводится как «мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник, который в любой рутинной работе может сделать какой-то прикол и самомотивацию. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: По итогу проверил, ему действительно можно было летать на этом пятаке, все нормально, все детали рабочие. Ну вот просто завирусился в сети, креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection, Record Remake.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Хочу на море.
11: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
12: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыш, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
13: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
14: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
15: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
13: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: нас, оказывается, есть контракт. Мы только что обсуждали это. Друзья, ну что, ответим на ваши вопросики, да? Очень много интересных.
1: Вот нас спрашивают, откуда идет название от вейкаперы. Мне кажется, все уже знают, нет? Есть такое английское выражение wake up, просыпаться в переводе, значит, подниматься, вставай, вставай, вставай!
2: Да, не от вейкборда.
0: Кстати, ты тогда же эту шутку говорил, кстати.
2: Да, было.
0: Да, когда мы уже отвечали на этот вопрос.
2: Все.
1: Поздравляем!
2: Какой вопрос, такой ответ?
0: Мы повторяем эфиры для вас.
1: Сливочное масло для памяти очень полезно, не маргарин.
0: Привет, привет, ребят, пишет Ирина. Бывает, что вас штрафуют за неудачные на грани комментарии или шутки?
1: Да.
0: Когда штрафовал?
2: Вон.
1: Не нас.
0: Не на... А вообще, в принципе?
1: Ну, в принципе, в целом,
0: нам нельзя,
1: конечно,
0: материться. Вот что важно.
1: Поэтому после эфира мы...
2: Нет, стоп.
0: Выезжаем на дорогу.
2: Секунду. Нам не только нельзя говорить матерные слова. Есть некоторые вещи, которые нам тоже говорить нельзя.
1: Да, например, слово «нельзя» вместо «нельзя».
2: Нет, нельзя, все.
1: Нельзя. Запоминай, нельзя.
2: Нельзя за это штрафовать.
0: Возможно, после сегодняшнего эфира что-то и прилетит. Мы не знаем.
1: Вопрос. Что написать Кремову и Хрусталеву, чтобы они позвонили? Напиши ему пожелание хорошего отпуска. Потому что сейчас они тебе не позвонят, они отдыхают, у них лето.
0: Телеграмму напиши, они их читают.
2: С пенсионного.
0: Да. Так, ну все, вроде на все, что успели ответить.
1: Какой еще был вопрос? Вот вы иногда пишете, поставьте, пожалуйста, песню. Мы вот думаем, надо что-то придумать, чтобы песни ставить, да?
0: Да, курица или рыба? Курица. Вот такой ответ.
1: Писал на мое предложение.
0: Кстати, стюардессы тебе, да? Мы сегодня решили, что можно и такое так подзаработать еще.
1: Попроси у меня подушечку и пледик.
2: У нее просто с собой.
0: Не, как будто у тебя что-то заготовлено.
1: Нет, ничего.
0: И этого не будет ни подушечки, ни пледика.
2: Ну попроси.
1: Да нет, просто хочу, чтобы ты...
0: Можно, пожалуйста, подушечку и плед?
1: Нет.
0: Я же говорил.
2: Стюардесса ответ.
0: Я же говорил. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся обязательно. С вами были вейкаперы Никита Стасани.
1: Классного дня, отличного настроения. Завтра ждем.
2: Всем хорошего продолжения этой недели.
0: Пока.
1: Вейкаперы на рекорде.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребята, мы часто слышим о том, что лень вредна. Так вот, есть обратное доказательство. Лень полезна для иммунитета. Такое мнение высказал кандидат медицинских, внимания, наук. По словам ученого, стресс провоцирует выработку кортизола, который подавляет иммунную систему, делая нас более уязвимыми к болезням. А лень, наоборот, позволяет организму успокоиться, вернуться к базовым настройкам и спокойно бороться с недугом. Ребят, бывают ли у вас такие ситуации, когда ну вот надо себя как-то перебороть? Ну вот что вы делаете обычно в них? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Боб Синклера Кайза «I Can't Wait». Послушаем трек от Джон Самин «Shades of Blue».

Услышим трек от Дэвид Гетта, Титаниум, Рекорд Микс. Открывает этот час Сони Фадера с работой Think About Us, Рекорд Микс, и все это Рекорд, Dance, лето.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41, 16+.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 стран Европы предложили лишить финансирования МОК и спортивные федерации, которые допускают россиян и белорусов к международным турнирам. Инициатором обращения стала Эстония. Ее поддержали Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Россия не приемлет санкции против мессенджера Макс. Они демонстрируют репрессивность в Евросоюзе, заявил Песков. В Кремле убеждены, что Макс будет бурно развиваться, несмотря на любые санкции Евросоюза. Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России, пишет «Известия» со ссылкой на участников отрасли. Издание отмечает, что в первую очередь это затронет модели с небольшими объемами выпуска и низкой рентабельностью. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+. Рекорд.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: Додо.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Record. Dance Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, ребята, и уже в эти выходные состоится финальный, самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Radio Record уже 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ. Диджей Грув вас будет ждать, Джим Бискет и Джим Пол, Диджей Мэг и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Встречаемся на сцене Radio Record на ВК-фест в Москве. Полный лайнап вы можете найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 0+. По музыке в этом часе послушаем работу от Ричард Грей и Камар Фо No Scrubs Record Remake. Также появится Пупа Насти с треком Work Record Remake. Также услышим работу от Fisher What a Life. Появится Хьюгель с работой Free, You Got to Live. Открывает этот час Bebe Rexha с работы New Religion, Record Mix и все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде. Лето.

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Beach Party. Mashup.

0: это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан уже 2 года подвергается дискриминации в Совете Европы. Как напомнил Алиев, в январе позапрошлого года делегацию республики лишили права голоса. При этом он заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи 18-24 лет, а люди старше 45 лет сохраняют осторожность. Обычно используют искусственный интеллект для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% для поиска товаров. Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2-0 и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Голы забили Микель Эйрсабаль и Педро Порро. Пенальти в пользу испанцев был назначен после нарушения Люка Диня на Ламине Ямале. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88 в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2». ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом» с 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом» 12+.
6: Партнер проекта «Казань Диджитал» – интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, вот бывает ли такое, что хочется на работе немножечко задремать? Вот оказывается, спать на работе – это норма. Почти 48% сотрудников признались, что регулярно устраивают себе дневной сон прямо во время рабочего дня, чтобы работать продуктивнее. При этом 53% руководителей не имеют ничего против, а 73% считают, что сон допустим, если дедлайны выполняются вовремя, а каждый шестой начальник и вовсе поощряет такие перерывы. Правда, 50% работников все равно предпочитают не рассказывать начальству о подобном лайфхаке для повышения продуктивности. Но я вот лично за столом не могу уснуть. Как это происходит у вас? Делаете ли вы такой небольшой сон на работе? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Или работаете без перерыва? Я же пока расскажу о музыке. В этом часе диджей Антонио с работой Space. Также появится Ave, Meet Me in the Dark. Послушаем работу от Робин Шульца, Barb's Better Times. Услышим трека Holy Flame, Тону. Откроет этот час Offenbach с треком Miles Away, Record Mix. И все это рекорд, Dance, лето. Рекорд.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Проект о санкциях против России могут включить Иран, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, законопроект об антироссийских санкциях по-прежнему находится на рассмотрении администрации США. Вопрос вторичных санкций против КНР и Индии не обсуждался, добавил он. У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по задекларированным доходам. В большинстве случаев подоходный налог в России уплачивается через работодателя и других налоговых агентов. Но если гражданин сам подает декларацию, то уплатить НДФЛ по ней нужно до 15 июля. Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном Кубке мира. Россиянки обыграли команды Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили сборной Марокко. В составе команды выступили Алиса Сашнякова, Маргарита Агафенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде. Дэнс!

0: здесь для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшн 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2020.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Говорю в обновленный микрофон. Все не просто так. Кроме вас, меня слушает квалификационная комиссия в лице Виолетты, наш ведущий эфира Александра, звукорежиссер и редактор эфира Евгения. Так, значит, надо как-то не посрамить, наверное, да? Новость у меня есть азиатского характера. Не, паназиатского, я так люблю говорить. Итак, в Японии выпустят лапшу быстрого приготовления, которую нужно заливать, чем вы думаете? Молоком горячим? Нет, конечно же, холодной водой. Просто тут вот читаю рецепт. Нужно открыть кран и залить именно вот этой вот обыкновенной родниковой водой. Друзья, я считаю, что это получается, ну, откровенно, извините за это слово, помои. Вообще, я считаю, что особенности любого летнего меню — это просто все то же самое, что и зимой, просто холодненьким поливаем молоком, да, если это какие-то айс-латы и так далее. Водой, если речь идет о всяких дошках. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вот какая у вас любимая еда сезонная, может, кто-то окрошку обожает. Пишите, все почитаю непременно. Так, в этом часе слушать что будем? У нас впереди Global DJs, и услышим Sex on the Streets.

Шаус и Унтершкалчер слышим непременно и третьего. А еще Армин Ван Бюрен и Like a Child. Прямо сейчас у Нефадера и Think About Us, и все это рекорд. Dance Летом. Dance Летом.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил Баканов. Также стороны будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами будущих орбитальных станций после того, как завершится работа МКС. Российские магазины с 1 сентября начнут тщательнее отслеживать качество продуктов. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы благодаря системе маркировок. Она будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией со счетом 2-0 заявил, что его команда сейчас является лучшей в мире. По его словам, выход в финал чемпионата мира, достижение которого заслуживают только сильнейшие команды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пул, диджей Мэк и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд!

future. Standing on the edge.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну, не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – жилой комплекс «Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Яналив» – жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани 500 54 20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Из последних новостей МС Жан только что был в студии Радио Рекорд. Знаете, что сказал? Что будет меня слушать в собственной машине. У человека машина есть, авто, на секундочку. Впрочем, ничего удивительного. Друзья, еще есть некая новость. Сегодня, оказывается, день русской лени. Насколько я помню, я еще вчера вас тоже поздравляла с днем лени, но сегодня это день русской лени. Она же не такая, она же другая, она особенная. Мне подсказали, что сейчас это называется не лень, а прокрастинация. Друзья, рассказываю. У нас мобильное приложение, там есть чат, пользуйтесь. А вот какие есть еще неочевидные плюсы лени? Кроме того, что мы перезапускаемся, восстанавливаемся, что еще? Может быть, что-то очень-очень полезное с вами происходило, пока вы ленились, там тянулись на диване? Пишите, все почитаю обязательно. Тиесто в этом часе услышим и Don't Lose Your Head. Еще впереди Bauer и Calling Out For You. Еще RG и Resurrection.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действие меморандума с США, пишет издание «Фэрс». Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: отдельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом» с 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом» 12+.
11: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест состоится где? Конечно же, в столице, в Москве. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля в ВДНХ, Москва. Диджей Грув, Джим Бискет, Джи Пол, Диджей Мэг и Нерок Шапов, ну и другие топовые диджеи, конечно, лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайн-ап можно найти на radiorecord.ru и 0+, не забываем об этом, это важно. В этом часе у нас Пупа Нерок Nasty и Work. Еще впереди Fisher и What a Life. Также Альберт Брайт тоже в этом части Wild. И непременно трэп Mafia House и Mafia Style. В начале часа Оффенбах и Miles Away. Все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Каучукова от Кулагина до Технической, на улице Нариманова от Чернышевского до Гляскара Камала и на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Клубной. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
7: Центр металлокровли. Город Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: Додо.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро 2016. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: 5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофоне. И мы только что с вами в федеральном эфире послушали новую работу от

Песня. Очень она перекликается с тем, как я двигаюсь последние недели. У нас буквально пару недель назад прошел ВК-фест в Санкт-Петербурге, на прошлых выходных в Нижнем Новгороде. Ну и уже в эти выходные в столице, в Москве ВК-фест будет. Там же будет работать сцена Радио Рекорд. И там же я для вас отыграю свой сет в 15:45 в субботу. Обязательно, москвичи и гости столицы, приходите. Будет очень много классной электронно-танцевальной музыки. Новой, интересной. Ну и, разумеется, также на сцене Рекорда будет очень много и других клевых артистов. Вся информация у нас на сайте radiorecord.ru. Также давайте прямо сейчас расскажем о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Анима и Джоджи, Beautiful Record Mix. Эйв, Meet Me in the Dark, Record Mix. Медуза, Don't Wanna Go Home, Record Mix. Ричард Грей, No Scrubs, Record Mix. А прямо сейчас Sony, Фадера и D.O.D. Think About Us. И это Рекорд Дэнс Лето.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на проспекте Победы от Фучика до Академика Завойского, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на проспекте Победы от Академика Губкина до Дорожного переулка. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
4: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: Додо.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца, пока товары в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
11: Предприниматели. 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
15: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу» и «Баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
16: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
17: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго ребенка вступит в силу с 1 сентября. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Дидье Дешам побил тренерский рекорд чемпионата мира, который держался почти полвека. Полуфинал чемпионата мира против Испании стал для рулевого сборной Франции 26-м матчем на мировых первенствах в качестве главного тренера. Специалист превзошел достижение немца Хельмута Шена с его 25 матчами, который возглавлял сборную ФРГ с 1956 по 1978 год. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
10: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитауто.ру.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
15: В «Ленте». Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел парень.
3: А могу что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну, не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2-годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20.
9: Акция действует до 28 июля.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Испания в финале. Дешам недоволен судейством, а Том Круз и другие звезды выступят на шоу перед финальным матчем. Испания, на удивление, легко грохнула Францию в полуфинале. По голу в ворота французов отгрузили Ойарсабль с пенальти и Порро. Французы не создали ни одного толкового момента за весь матч. После игры тренер французской команды Дидье Дешам поставил под сомнение квалификацию арбитра и спросил, обладает ли рефери необходимым уровнем, чтобы работать в полуфинале. Испания уже 37 матчей не знает поражений в игровое время. Это повторение рекорда сборной Италии. Посмотрим,

0: Сегодня узнаем имя второго финалиста. В 10 вечера по Москве нас ждет лютейшая заруба Англии и Аргентины. Следите за чемпионатом мира вместе с Рекордом.
1: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Всем привет-привет, это Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста», и с тобой Антон Чех у микрофона. Ну что я тебе могу сказать? Поздравляю тебя с тем, что половина лета уже прошла. Да, сегодня ровно экватор лета, 15 июля, а это значит, что пора, самое время задуматься над тем, что ты успел сделать за это лето и чего не успел, вот что самое главное. Я уверен, что, как обычно, наберется дел, которых ты не успел больше, чем тех, которых успел, но, как говорится, все можно еще успеть сделать, ведь самая классная музыка даст тебе для этого классный разгон. А что ты сегодня послушаешь? Ну, начнем мы в начале часа с трека Анны Анклаб, Йонатуса и Але Фарбен, трек «Супергерл».

Это и не только в эфире Радио Рекорд Шоу «Хочу и баста». Ну и, конечно же, твои любимые соревнования сегодня продолжатся. Осталось совсем немного времени, чтобы выиграть тот самый велосипед, о котором ты так мечтал, и все-таки закончить это лето на какой-то спортивной ноте. Это «Хочу и баста», Антон Чех, мы начали.

А знаешь, какой номер вообще подходит идеально для твоих приветов? Номер 8-939-303-101-9. Это номер Радио Рекорд Телеграм Казань. Поэтому я уверен, что ты можешь писать туда не только приветы. Вот такую тебе тему предлагаю туда написать, для того, чтобы немножко разогреться, и потом перейти уже к нашему невероятному соревнованию за велосипед. Напиши, какой ты советуешь пить какой-нибудь классный напиток, заказывать в ресторане. Может быть, можешь что-то посоветовать классного. Вчера вот, например, я пил очень вкусный смузи клубничный с коллагеном. Вот так вот, представляешь. Я помолодел, кстати, на несколько лет, мне кажется. Я почувствовал прям это. Что ты советуешь? Может быть, что-то более мужского, да? Что ты можешь написать такого интересного, чтобы потом можно было попробовать, на что летом можно подсесть? Так что делись своими напитками в Радио Рекорд Телеграм.

Я буквально 5 минут назад сказал тебе о том, что я попробовал напиток с коллагеном, и вообще, ребят, поделитесь, пожалуйста, девчонки, может быть, вы более осведомлены в этом плане. Говорят о каких-то невероятных просто свойствах этого вещества, коллаген, что он якобы и омолаживает, и сосуды, и суставы, и все у тебя омолаживается, и вообще, если пить коллаген, то ты будешь там каким-то невероятно здоровым челом. Вот вообще, действует это или нет? Стоит ли это все принимать, или это все какая-то байка, это все БАДы, которые не работают, и просто какая-то, не знаю, фикция. Поэтому, если кто-то знает, обладает информацией, пиши на номер 8-939-300-301-9. Ну, какая-то полезная информация, давайте делиться.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Ха, ну что, ты дождался? Я же тебе говорил, что сегодня у нас еще будет продолжение нашего самого любимого шоу, где мы разыгрываем велосипед. Да, он все еще продолжается. Я напомню, что пока лидирует Дима, у него 6 набранных ответов, и сегодня ты можешь побить его рекорд, так что пиши велик. Пиши уже велик в Телеграм Радио Рекорд, и, возможно, ты станешь сегодняшним участником в прямом эфире. Тебе нужно будет дать ответы на то, является ли то слово, которое я назову видом спорта, или не является. Очень просто все. Но ты сможешь стать участником и, возможно, победить. Осталось всего 3 дня, так что действуй.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в «Додо». С комбо всего 250 рублей.
5: «Додо».
6: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Ребятки, я пока так и не выбрал еще, кто же у нас сегодня будет участвовать, поэтому я напоминаю еще раз о том, что совсем скоро стартует розыгрыш нашего любимого велосипеда, который может стать твоим в ближайшее время. Поэтому участвуй скорее в конкурсе, тебе нужно дать всего лишь 7 ответов. Это не так сложно на самом деле, если ты сможешь это сделать за 30 секунд. Поэтому откликайся, пиши велик на номер 8-939-303-101-9 и обязательно мы с тобой сегодня поучаствуем. Поиграем.

0: Катай с рекордом.
1: Лера, привет. Ну что, ты здесь?
2: Да, привет, я здесь.
1: Да, это снова тебя рекорд беспокоит. Слушай, ну, насколько знаю, правила игры ты поняла, но давай еще раз озвучу на всякий случай. Вдруг все-таки не знаешь. Итак, мы сейчас боремся за велосипед. Ты можешь стать участником этого розыгрыша, если назовешь больше 6 ответов. То есть тебе нужно дать 7 правильных ответов за 30 секунд. Я буду называть слова, которые либо являются видом спорта, либо не являются. Твоя задача сказать «да» или «нет».
2: Хорошо, поняла.
1: Все понятно, да? Так, ну супер, что, угу. Готово, да? Разминка нужна какая-то?
2: Нет, спасибо.
1: Ну там шею надо чуть размять хотя бы так, чтобы сейчас... в общем, давай попробуем. Так, на счет три я начинаю зачитывать слова, твоя задача быстро на них отвечать. Итак, раз, два, три. Мунтин.
2: Нет.
1: Верно. Новус.
2: Нет.
1: Неверно. Ракетбол.
2: Да.
1: Верно. Кактус джамп.
2: Да.
1: Неверно. Крокет.
2: Да.
1: Верно. Парашютный бильярд.
2: Нет.
1: Верно. Бубликатлон.
2: Нет.
1: Отлично. Ну, допустим, успела дать-то ответ. Это тоже правильный ответ, но я тебе скажу так. У тебя получается 5 набранных ответов. 5. Угу. Чуть-чуть не хватило. Что с этим,
2: ну,
1: делать
2: бывает.
1: Теперь? Не будешь ты кататься на велосипеде, получается, придется арендовать его все лето. Где-нибудь там на набережной, чтобы прокатиться с ветерком. Обидно?
2: Не очень.
1: Ну и ладно, да, действительно, накопим. Слушай, ну, я тебе так скажу, в любом случае есть сертификат, который мы дарим всегда всем участникам за смелость, за отвагу и за достоинство. 1500 сертификат в прекрасный магазин техники, электроники Казань Диджитал. Ты обязательно сможете себе что-нибудь подобрать там, в том числе даже велосипеды есть.
2: Хорошо, это замечательная новость.
1: Супер, отлично. Тогда, если что, приезжай к нам в офис, я тебе скину время и место, во сколько быть за этим сертификатом. Вот, и спасибо тебе еще раз за участие. Вот, я надеюсь, что твой день пройдет хорошо, несмотря на этот досадный проигрыш.
2: Хорошо, спасибо.
1: Все, давай тогда, отключаемся. Ну что, вот так вот мы поиграли. В любом случае, я призываю тебя. Остается последние 2 дня, буквально завтрашний эфир и послезавтрашний, когда ты еще сможешь стать участником шоу «Катай с рекордом», поэтому не бойся, пиши велик и успевай, что самое главное, участвовать и побороться за главный приз.

Дим, ну что, передаю тебе привет, да, действительно, пока еще никто твой рекорд так и не побил. Вот и сегодня Валерия набрала всего 5 правильных ответов. Вчера Дамир всего лишь смог достичь твоего успеха, тоже 6 ответов дал, но, к сожалению, не 7. И так как ты был первым, ты все еще являешься лидером данного мероприятия, все еще с желтой майкой лидера, да, как принято считать в велоспорте, да, у кого желтая майка. Так что я советую тебе надеть желтую майку и ходить в ней в ближайшие четверг и пятницу, чтобы оставаться лидером, и уже в пятницу мы подведем итоги и поймем, действительно ты стал чемпионом или вот так вот на последнем рубеже проиграл. Так что, ребята, давайте еще ускоримся посильнее, попробуем все-таки. 7 ответов, такая цифра красивая, да? Ну кто сможет на такую вершину хотя бы попробовать побить этот рекорд, а? Давайте попробуем. Ладно, сейчас реклама будет на рекорде, дальше продолжим.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Ну что, ребят, у нас только в прошлом блоке закончился очередной этап соревнований за велосипед. Как думаешь, вообще сложно ли участвовать в таких конкурсах? Звонил ли ты когда-нибудь на радио и пробовал выиграть что-то? Как думаешь, вообще это вот реально или мы сейчас разыгрываем каких-то непонятных людей, ставим в эфир непонятно что? Вот сложно, да, наверное, предугадать? Вы думаете, что все здесь куплено? Ну вот, кстати, нет, не так. Вот действительно люди участвуют, действительно пробуют, и я уверен, что выиграть в радиошоу возможно. Возможно, и у тебя получится. Пробуй.

Ох, ребятки, тут подъехала, кстати, моя любимая тема про мужчины, женщины, равны мы или нет. Итак, интересная статейка попалась под руку. Ученые опровергли миф о многозадачности женщины. Психологи проверили, правда ли женщины лучше справляются с несколькими делами сразу. И что вы думаете? Нет! Нет, на самом деле, девчонки, ну не так это. На самом деле, мы тоже умеем сразу многозадачно выполнять какие-то дела. Итак, Андрей и Диана Замитат из университета Брунелли и Сити Сент-Джордж дали участникам 5 задач одновременно. Готовить по рецепту, искать номера, сопоставлять символы, следить за словами на слайдах и при этом отвечать на вопросы каждые 20 секунд. В результате мужчины и женщины справились одинаково, кроме одного. Мужчины вдвое чаще игнорировали вопросы, но если отвечали, делали это не хуже и не медленнее женщин. Авторы считают, способность не упадать из разговора во время других дел могла укрепить миф о женской многозадачности. В целом же базовые когнитивные возможности у полов оказались равны. Вот, пожалуйста, а ты говорил, а вот наверняка тебя жена уже пилит днями и ночами о том, что ну, Сережа, ну почему ты не можешь все дела? Я тебе из одного уха влетела, в другое вылетела. Да, так же говорят вроде. Ну, на самом деле, мы такие же внимательные, как и вы, девчонки. Это все зависит от людей. Есть девчонки немного задачные, есть мальчишки, так что давайте пополам не делить. Вот, это хочу и баста. Мы здесь просвещаемся.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 20. Облачно, с прояснениями. Классная погодка сегодня, хотя местами и прошел дождь. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, днем снова, к сожалению, весь день будет моросить дождь, но температура воздуха будет комфортной, 20-градусной. Про зонт не забывай.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
10: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Украина 121-59. Квинаря 79-93. 18+.
11: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2-годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону плюс 7-843-212-2120. Акция действует до 28 июля.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Буквально до рекламы я читал тебе интересную новость о том, что миф о многозадачности женщин, он был развеян недавно, что мужчины и женщины прошли одинаковый тест на многозадачность, и оказалось, что они, в принципе, равны. Вот как у тебя по жизни, на самом деле, складывается? Есть ли такое? Вот, на самом деле, я слышал, да, что девчонки часто говорят, что они могут готовить там одновременно, смотреть какой-то подкаст, при этом сразу сидеть с детьми и еще там параллельно вязать что-то. Ну, я вот себя вспоминаю на кухне, вот что я делаю, когда готовлю. Я, в принципе, то же самое. Я там могу готовить, смотреть какой-то подкаст, с кем-то общаться параллельно. То есть, в целом, все то же самое. Ну, да, возможно, ребенка у меня нету под рукой, чтобы себя проверить дополнительно, могу ли я еще и эту задачу выполнять. Но я уверен, что это возможно. Поэтому вопрос, зачем? Да, мы просто, наверное, мужики часто разграничиваем как-то, да, время таким образом, что так, ну я сначала вот это выполню, потом следующее, потом еще что-то. А у девчонок всегда все горит, поэтому нужно срочно все сразу сделать одновременно. Возможно, просто с этим связан этот миф, но я тоже думаю, что это все на самом деле без разницы и бредятина. Мы все с вами равные ребята и можем равно быть как многозадачны, так и однозадачны. Что думаешь по этому поводу? Пиши на Радио Рекольд в Телеграм, обязательно делись своими мыслями по этому поводу.

Ну что, ребят, наш эфир подходит к концу. Да, шоу «Хочу и баста» имеет свое окончание каждый день ровно в одно и то же время, к сожалению. Мы сегодня немножко коснулись темы многозадачности мужчин и женщин, насколько мы с вами можем выполнять разные какие-то дела. Делаем ли мы это как-то осознанно, ну, как бы пополам? То есть есть такой миф, да, что женщины делают какие-то дела более многозадачно, нежели мужчины, которые могут выполнять только одну задачу. Сегодня я постарался немножко этот миф развеять, насколько мне хватило времени. Ну а вообще мы очень много потратили сегодня, опять же, на наше любимое шоу, которое называется «Катай с рекордом». Да, ты все еще, я напоминаю, что ты все еще можешь стать участником шоу «Катай с рекордом», ты все еще можешь выиграть велик. Сегодня нашему участнику не получилось это сделать, но уже завтра, в рамках того же самого эфира ты сможешь обязательно попробовать свои силы. Так что ты можешь все. Я уверен, что наши радиослушатели могут все, и они не только многозадачны, но еще и достаточно эрудированные и умные, чтобы отвечать на вопросы и выигрывать призы на радио. Это было шоу «Хочу и баста», Антон Чех. Пока.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Для тех, кто летом все-таки уходит в отпуск или путешествует, я хочу вам посоветовать такую штуку, как мобильное приложение Радио Рекорд. Понятное дело, что Рекорд вещает через FM в Питере, Москве и еще в более чем 200 городах. Наши необъятные, но тем не менее, есть все-таки те города, где нас в FM-вещании нет. Однако мы есть везде, где есть интернет, друзья мои. Самый удобный способ слушать нас через интернет – это мобильное приложение Radio Record. Скачивайте его абсолютно бесплатно в App Store и Google Play, и вы там будете слушать не только нашу главную основную станцию «Волну», но еще и более сотни музыкальных каналов с музыкой на любой вкус. И транс, и драм-н-бейс, и хаус, и диско, и пляжная музыка, и музыка для занятий спортом. Быстрая, медленная, прямая бочка, ломаные ритмы, русскоязычная, англоязычная, какая угодно. Все это в мобильном приложении Radio Record. Подключайтесь к нам прямо сейчас. Ну, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут на нашей основной волне. Это будут All Things Break, Gravity, Record Mix. Армин Ван Бюрен и Арджи, Like a Child, Record Mix.

London Galaxy Record Mix. Мартин Гаррикс и Эд Ширан Repeated Record Mix. А прямо сейчас Оффенбах Miles Away, и это Record Dance Lab. Record.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс пробки местами затруднения, но оценка движения равна 4 баллам. Основные пробки ты словишь на проспекте Победы от улицы Фучика до Академика Завойского на 18 минут. 8 минут потратишь на улице Закиева, также от проспекта Победы до Сахарова. Ну и совсем немного, 6 минут потеряешь на Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до улицы Космонавтов. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру собор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил, чтоб 100 лет.
6: Центр металлокровли. На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните. 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действия меморандума с США, пишет издание «Фэрс». Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Record. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь... Лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Мы начинаем новый очередной музыкальный час. Обычно в 8 вечера по Москве у нас здесь шоу Кремова и Хрусталева. Но ребята набираются сил, они в летнем отпуске, поэтому у нас будет еще больше музыки. Ну и, разумеется, хочу напомнить, что уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице, в Москве. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18 и 19 июля на ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бисквит и Джи Пол, Диджей Мэг и Нерок, Шапов, Диджей Балдин, ваш покорный слуга, и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищем на радиорекорд.ру, мероприятие 0+. И, разумеется, расскажу о том, что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного здесь, на Рекорде, в ближайшие 60 минут. Арджи и Пол Акинфольд, Resurrection, Рекорд ремейк. Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд микс. Джон Саммит и Дивот, Shades of Blue, Рекорд микс. Ебукс, Грейсленд, Рекорд микс. А прямо сейчас Sony Fadera и D.O.D. Think About Us и

0: отдельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Полторы 21-59-14-79-93. 18+. Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вегей-стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com. Record.

электроснабжение Лихтенштейна осуществляется от прикуривателя. Hey,

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей. А для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Радио Рекорд и с нашей радио-вечеринкой максимально мощно раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, разумеется, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А может быть, даже Open Air мы превращаем в рекордный, если вы сейчас находитесь за городом, на природе или у вас хорошая погода и вы гуляете. Итак, в данную секунду, на ближайшие 2 часа, начинаем заряжать импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки. Рекорд-пати! Рекорд-пати!

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное тоже можно легко и непринужденно. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас я призываю всех вас танцевать еще 90 минут на радиовечеринке Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнсера. Рекорд.
1: Реклама. Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Полторы
3: 21-59. 14-79-93. 18+. Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядок их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мест и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
7: Не оферта.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-394-4741, 16+.
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Рекорд.

Rekord.ru. Там более 100 интернет-станций, огромный выбор музыкального контента. Есть второй вариант — это оставаться в прямом эфире Радио Рекорд, где через полчасика, то есть в следующем часе, я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Record. Реклама.
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
0: Подробности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158, остановка РКБ.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Теннет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Теннет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Теннет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
13: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба, вейкаперы Виолетта Юшкина, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз, диджей Гвоздь, диджей Балдин, Леди Вакс и еще много-много персоналей интересных и их шоу. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Я же, в свою очередь, Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем с вами еще обсудить у меня в телеге Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Record Club Show, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего или из предыдущих выпусков. Прямо сейчас открываем выпуск Record Club Show, одной из самых громких коллабораций этого лета — Румпта. Первая совместная работа Соломуна и Скриликса, официально вышедшая 1 июля на лейбле DIY Name. Music. История трека началась задолго до релиза, потому как оба артиста несколько месяцев играли его в своих сетах. А вот особенно громко композиция прозвучала на двух аншлаговых шоу Соломуна в Александра Пэлас и на EDC в Лас-Вегасе, после чего ожидание только росло, и символично, что релиз вышел за несколько дней до их совместного выступления на Соломун плюс One в Пача Ибица. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Соломун и Скриликс, Румта.
0: Рекорд Клаб.

0: Следующей новинкой Гарлем от французского продюсера Aresia. Молодой продюсер продолжает уверенно развивать собственное звучание, сочетая современный хаос с плотной клубной ритмикой. Релиз стоялся в свою очередь 3 июля на лейбле Realm. Трек уже начал появляться в сетах артистов новой волны и постепенно набирает обороты на цифровых площадках. Если смотреть на последние релизы Aresia, то становится понятно, что артист делает ставку именно на клубный формат, а не на стриминговые хиты. Ну и прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться в Record Club Show. Aresia, Harlem.
1: Record Club, Team Vox.
2: Over yonder, take a wonder. Ooh, left, right, up and down. Ow, get twisted up. Ah!

0: Record. Реклама.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду. 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
4: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Продолжаем его вместе с очень интересной коллаборацией от Элки Кляйн, Тюбенбергер при участии Лео Вуд. Оба проекта давно считаются авторитетами мелодии хауса, но вместе работают впервые. Beg You объединил фирменную атмосферность Элки Кляйн, более грувое звучание Тюбенбергер. Релиз же, в свою очередь, состоялся на лейбле Армада, точнее на подлейбле Days Like Nights. Еще до официального релиза композиция успела получить поддержку в клубных сетах Армина, в шоу Дона Диабло, в подкастах Above and Beyond и Cosmic Gate. Ну а сегодня ловите этот трек здесь, в Record Club Show. Элки Кляйн, Тюбенбергер, featuring Lea Wood. Beg You.
1: Record Club. Team Vox.

0: и продолжаем мы его вместе с треком Feel Good от Bassett и Bitter Mind. Это пример, кстати, современного хауса, где акцент сделан не на агрессивном дропе, а на груве и вокальной линии. Для обоих артистов релиз стал очевидным шагом в сторону международной аудитории. Ну а сама по себе работа быстро начала появляться в свежих подборках электронной музыки благодаря своему летнему настроению и легкому клубному вайбу. Релиз лейбла 1001 Records от 3 июля, однако презент состоялся еще в мае на Core Fest'е от Tomorrowland и на EDC в Вегасе. После были Анима и Лора Ван Дам, Тиеста, Ники Ромеро. Ну а сегодня полная луна Маттен и я в Рекорд Клаб Шоу. Bassett и Bitter Mind. Feel Good.
1: Рекорд Клаб. Тим

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юстэ. Через 15 минут в Рекорд-клабе.

0: Together от Avi Snow и британского вокалиста Richard Judge, которого многие, кстати, знают по сотрудничеству с Ники Ромеро, Крайдером, Тимми Трампетом. Здесь у нас Richard Judge вновь отвечает за сильную вокальную составляющую, а Avi Snow строит трек вокруг эмоциональной мелодики и современного хаос-звучания. В результате у нас получается композиция, одинаково уверенно работающая и как на радиоформате, и в клубном релизе. Кстати, вышла композиция 3 июля на лейбле Era, и прямо сейчас продолжает эфир Рекорд Клаб Шоу Avi Snow и Richard Judge Together.
1: Record Club. Team Vox.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

16 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень крутейший хаус-вайб от продюсера Джон Саммит в течение этого часа.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Самая эксклюзивная музыка только у нас, только на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас крутейший вайб от John Summit.

quisiera mañana. Estoy loco, no por la música, por el

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skull. Сегодня у нас максимально модный хаус-вайб от John Summit.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!